0: I wanna get into it, man, you know. Mademoiselle.
1: Brigitte, c'est moi. J'y vive sa tête.
0: Эй, эй, чек, стань, то-то-то-то, то-то, чекай, чекай, верни малый.
2: 97.9.
0: Эй, то-то-то.

0: for you.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead. Mademoiselle.
3: Brigitte, c'est moi. J'y vive sa tête.
4: Эй, эй, чек, стань. То, чекай, чекай, верни мало.
5: 97.9.
4: Эй, то,